0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Ты как чистый реки поток, что уносит...
1: В Могилеве 4 утра.
2: Тринадцатого мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +15, +20.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Белая Русь с любовью к детям. Матерей, которые родили малышей 9 мая в День Победы и 10 мая в День чествования государственных символов Беларуси, поздравили в рамках республиканской акции общественного объединения «Белая Русь». Подробности социальной акции узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
4: У Могилевской клинической больницы худкой медицинской допомоги у субботу и неделю на свет заявились семеро малых. Сенатор Александр Горошкин с подарунками от областной организации «Белая Русь» наведал кожную палату, где лежать счастливой матуре и повиншовал их с долгочаканным пополнением у семьи. Причем большинство из них народили першенцев, а значит, уголовный врач медустановы Павел Араховский.
5: Такое внимание, оно не только в грудь женщины, оно и ежегодно. Очень приятно, что, конечно же, это произошло на празднике 9-10 мая. Потому что, не знаю, как для кого, для меня 9 мая вообще это день Великой Победы. Он важнее, чем Новый год, и важнее, чем день рождения даже. Потому что, не будь победы, не было бы ни одного, ни второго. И нам очень приятно, что государство уделяет такое огромное внимание и стимулирует именно, вот, если говорить казенным языком, демографический вопрос.
4: По словам члена Совета Республики Национального Свода Республики Беларусь, старшини областного совета депутатов и старшини областной организации «Белая Русь» Александра Горошкина. Умовы для молодых мам в родильном доме выключные.
6: Важно, чтобы эти дети рождались, и чтобы они рождались в любви, чтобы эти дети рождались в заботе, в опеке. Государство на сегодняшний день делает все для того, чтобы наши мамы и отцы занимались продолжением рода. Потому что ведь мы прекрасно понимаем, да, мы обеспечиваем продовольственную безопасность государства, да, мы обеспечиваем военную безопасность. Но то, что касается демографической безопасности, вот здесь тоже об этом нужно думать.
4: Александр Горошкин вручил Могилевской клинической больнице худкой медицинской допомоги сертификат на 2000 рублей. У администрации медустановы поведомили, что гроши пойдут выключно на потребы родильного дома.
1: Местное время.
3: Международный экономический форум «Мельница успеха» пройдет в Могилеве с 13 по 15 мая. Его участниками станут около 1500 человек. Это представители бизнеса, государств-членов ШОС, иностранная делегация, а также представители предпринимательства, малого и среднего бизнеса, органов власти Республики Беларусь. Свои разработки покажут производители передового технологического оборудования и крупногабаритной техники. Также будет работать ярмарка продажи и экспозиция субъектов агроэкотуризма.
1: Местное время.
3: Печерское озеро в Могилеве очистит осенью этого года. Водолазы уже обследовали гидротехническое сооружение на этом водохранилище. Сейчас пришлось несколько снизить уровень воды, а вот осенью, когда подрядчики приступят к основным работам по очистке, озеро спустят полностью, сообщил радио Могилев первый заместитель директора, главный инженер предприятия «Могилев-Зеленстрой» Василий Ганевич.
7: Будет заменяться специальная техника. Это экскаваторы понтонные, которые будут чистить дно от донных отложений и всякого мусора, которые собраны здесь за долгие годы. Подрядчики уверяют, что справятся с момента спуска воды, очистки и до полного заполнения озера в районе 3 месяцев.
3: Общая протяженность участка, на котором собираются проводить работы, около километра. Он проходит от каскада, далее вдоль пляжа и около 500 метров вверх по течению. Необходимость в очистке озера назрела давно, ее видели и сами специалисты. Также поступали неоднократные обращения граждан с просьбой привести в порядок этот водоем. Теперь с уверенностью можно сказать, что в ближайшие месяцы озеро очистят, и его экологическое состояние существенно улучшится.
1: Местное время.
3: В этом году статус областной молодежной стройки получит будущая школа на улице Гагарина в Могилеве. В третьем трудовом семестре над ее возведением будут трудиться около 80 ребят из всего региона, рассказал первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Бойко. К строительству новой школы на 1020 мест с бассейном в областном центре приступили в марте прошлого года. Объект планируют ввести уже к новому учебному году. Сроки сжаты, работы идут активными темпами, и дополнительная помощь, в том числе от студенческой молодежи, будет кстати, уверен Олег Бойко. Представители Могилевской области в приоритетном порядке отправятся работать и на другие знаковые для белорусской молодежи объекты: строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, Национального исторического музея Беларуси в Минске. В этом году в Могилевской области планируется трудоустроить почти 9500 ребят. Первые студотряды уже начали свою работу на посевной, в лесхозах и на предприятиях. Московских ЖКХ. Медицинский студотряд работает в областной клинической больнице, а фармацевтический – на аптечном складе в Могилеве. Студотряды массово приступят к работе во второй половине июня и начале июля, когда ребята после сессий и экзаменов уйдут на летние каникулы.
1: Местное время.
3: Лик женщины из живых цветов появился в Могилеве напротив здания технопарка. С инициативой высадить тематическую цветочную композицию в год белорусской женщины выступила первичная организация Белорусского союза женщин предприятия «Могилев-Зеленстрой». На клумбе высадили более 11 тысяч штук цветочной рассады, рассказала замдиректора по педагогической работе управления персоналом и социальным вопросам предприятия «Могилев-Зеленстрой» Мартина Багайчук.
8: Мы постарались выдержать цветовую гамму в рамках государственной символики. Высажена пеларгония, хиверия, бегония, гератум. Ну и мы очень постараемся, чтобы данная композиция радовала глаз жителей нашего любимого города Могилева.
3: Акцию поддержали и другие первички БСЖ нашей области. Рядом с профессиональными озеленителями на посадке тематической клумбы трудились и представительницы прекрасной половины Управления Следственного комитета по Могилевской области, а также работница предприятия Могилевский областной центр информационных систем. Благоустройство родного города – это общее дело, подчеркнула председатель первичной организации БСЖ УСК по Могилевской области Екатерина Трехминова.
9: Мы хотим показать, что следователи не только военизированная структура и расследуют уголовные дела, но также мы активно принимаем участие в украшении нашего города, в благоустройстве. И с этой помощью мы понимаем, что наш город станет краше, лучше и, наверное, самым замечательным городом Беларуси.
1: Местное время.
3: Промышленное предприятие «Резидент» свободной экономической зоны Могилев целенаправленно снижает воздействие на окружающую среду, строит очистные сооружения, устанавливает дополнительные фильтры, налаживает более эффективное обращение с отходами, рассказал замглавы свободной экономической зоны Могилев Александр Пилюшкин.
10: То есть это постоянный процесс, на котором предприятие не останавливается, построив. Один раз предприятие не останавливается. Все предприятия оснащены автоматическими системами контроля выбросов. Это достаточно дорогостоящее оборудование, но тем не менее предприятия оснащены.
3: На предприятиях СЭС Могилев в том числе внедрена практика безотходного производства, отметил Александр Пилюшкин.
10: К примеру, кора, которая образуется в очистке древесины, она сжигается, из нее получается уже тепло, горячая вода, то есть по необходимости для предприятий. Кто-то дожигает из предприятий газ, который еще имеет горючую способность, получает электрическую энергию. То есть замкнутый цикл позволяет предприятиям максимально получить прибыль и максимально соблюдать природу. Охранное законодательство.
1: Кличев.
3: В Кличевском райисполкоме подвели итоги первого квартала. Зарплаты растут, район на 8-м месте в области. Выручка предприятий увеличилась, но прибыль снизилась. 10 организаций убыточны, 3 из них по объективным причинам. Расходы бюджета за 3 месяца составили 14 миллионов рублей, почти в 2,5 раза больше прошлогодних. Основное на зарплаты бюджетникам, образование и здравоохранение. Председатель райисполкома Виктор Рябковец отметил, что из-за поздней зимы часть работ не была выполнена в срок, что повлияло на доходы, но объем и затраты на работу увеличились, и руководство района окажет поддержку в решении проблем.
1: Быхов.
3: Потомственная целительница отправится в колонию на 6 лет за обряды по 120 тысяч рублей. В Быхове постановлен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны 6 человек. Судом установлено, что 65-летняя обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами потерпевших на общую сумму более 158 тысяч рублей. При знакомстве она представлялась потомственной целительницей и убеждала потерпевших, что способна избавить их дочерей от венца безбрачия, родового проклятия, а также может вылечить заболевание. Естественно, такими способностями мошенница не обладала, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
11: По одному из эпизодов потерпевшая, чтобы оплатить так называемые обряды, продала квартиру матери, сдала в ломбард золотые украшения и убедила родственников и знакомых оформить для нее кредиты. Всего женщина передала обвиняемой денежное средство на общую сумму более 120 тысяч рублей. В судебном заседании обвиняемая вину не признала, указав, что получала денежное средство в долг и никаких обрядов не проводила.
3: Приговором суда обвиняемая назначена наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом 200 базовых величин, что составляет 9 тысяч рублей.
11: Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании имущественного ущерба и компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
1: Белыничи.
3: Житель Белынического района ради лайков поджег поле в своей деревне Сурдое. 23-летний водитель-дальнобойщик по роду занятости прежде радовал своих подписчиков узкопрофессиональными видео. Чтобы увеличить число просмотров и лайков, парень выложил ролик, на котором запечатлел пал травы. Видео попало на глаза представителям природоохранных служб. Как признался горе-блогер, пожар он устроил сам в надежде набрать больше лайков. Выгорело около 400 квадратных метров площади. Если бы это была не обычная сельская неудобица, а луговые угодья, сумма вреда, нанесенного природе, оказалась бы больше, рассказал начальник Белынической райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Павленков.
12: Он подпалил траву и сам же это снимал. И выставил это в свой блог. В результате данного поджога чуть не произошла трагедия и не сгорела деревня Сурды. Но благодаря МЧС, которые вовремя приехали, удалось потушить. В отношении горе-блогера вынесен вред, который он причинил окружающей среде своими действиями. А также он оштрафован. Хотелось бы обратиться к горе-блогерам, которые занимаются съемкой данных роликов, что это вредит окружающей среде и может привести к пожарам.
1: Местное время.
3: Эверест – многопрофильный центр творчества в Могилеве, где занимаются сотни детей, отметил 30 лет со дня образования. За это время здесь сформировались и творческие коллективы, получившие звание образцовых, народных и заслуженных, и развивали свои творческие способности тысячи могилевских школьников, многие из которых вернулись в центр уже преподавать и передавать традиции дальше. С подробностями наш корреспондент Татьяна Кутневич.
13: 2300 учащихся, 205 объединений по интересам. Сегодня в Эвересте работают по 9 основным направлениям. Самый популярный – художественный профиль, театральное, декоративно-прикладное творчество, инструментал. Занятия проходят и на базе школы Октябрьского района. Гордость Эвереста – коллективы, которые носят звание «Образцовая студия классической гитары «Ренессанс», народный концертный ансамбль гитаристов «Аквилон», заслуженный любительский коллектив Беларуси, детская эстрадная студия «Веселые нотки». Ребята выступают на городских концертных площадках. Для многих детские увлечения музыкой перерастают в профессиональное, делится педагог дополнительного образования Александра Рай.
14: Дружный и сплоченный коллектив. Дети, все составы, они стабильные, никто не уходит, наоборот, только добавляется. И с каждым годом у меня все больше и больше выпускников, и некоторые из выпускников даже продолжают путь вокальный свой. Выбирают то направление, в котором я работаю.
13: Александра Рачкова из династии учителей свою профессию называет не работой, а состоянием души. Ее выпускницы преподают вокал в Минске. Есть и те, кто стремится вернуться в студию, но уже в качестве преподавателя под руководством Александры Ивановны.
15: Преподаватели отлично. Супер просто.
16: Занимаюсь я в студии 3 года. Пою просто для души. Мне нравится здесь, потому что отношения тут к команде и к педагогу.
13: В Центре творчества «Эверест» развивает новое направление. Теперь здесь работает свой медиа-центр «Молодежь говорит» – проект Октябрьского района, поясняет культорганизатор Юлия Зубрицкая.
17: Мы, во-первых, учимся азам журналистики. Они учатся снимать. Они вот недавно у них была тема поверстки газеты. Они пытались там сделать какую-то свою газету, там какие-то заголовки и так далее. С ними работает педагог. То есть каждый четверг у них занятия. Здесь у нас в Центре творчества, где мы не только, скажем так, обсуждаем планы на то, куда мы едем, что мы будем делать дальше, но и они постигают какие-то основы и азы.
16: Наверное, больше нравится снимать, подходить, что-то спрашивать у людей, брать интервью. Это как-то весело очень.
18: Да, мне тоже больше нравится снимать. Мы снимаем про мероприятия, которые проходят в нашем городе. Мы рассказываем о интересах нашего города. Вообще, как вот молодежь интересуется, потому что вот молодежь и это поколение взрослых, они вообще разные просто. Разные интересы тоже. И вот надо поднести тоже взрослому поколению как-то по-своему, но одновременно, чтобы они тоже это поняли. Хочется, чтобы, ну, смотрели на нас абсолютно весь город, чтобы смотрел.
13: Веяния времени влияют на появление новых направлений. Однако неизменно на протяжении всех 30 лет в центре внимания остается ребенок и его развитие, подчеркивает директор Центра творчества «Эверест» Наталья Харкевич.
19: Конечно, мы делаем упор на личностный подход к каждому ребенку, на сохранение и укрепление наших культурных традиций. Наша главная задача – это развитие личности наших воспитанников.
3: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китаем, пишет Белта. Вектором двустороннего взаимодействия определено укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение исторической памяти, приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, участие в реализации на благо Беларуси глобальных инициатив Китая. В числе приоритетов экономического сотрудничества углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торгово-инвестиционной и инновационной сфер. Белорусский металлургический завод планирует проработать расширение экспорта продукции. Об этом заявил накануне Александр Сакович, которого глава государства согласовал на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», передает Белта. С учетом санкций европейские рынки стали недоступны для предприятия. Экспортные отгрузки направлены на рынок России, но проработки требуют альтернативные рынки. Это выход на рынок СНГ и других регионов. К региональным новостям. 16-й международный экономический форум «Мельница успеха» пройдет с 13 по 15 мая в Могилеве. Он направлен на подготовку промышленности к передовым технологиям, повышение конкурентоспособности белорусской продукции на мировом рынке, на развитие туризма и привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру. Основные мероприятия – пленарное заседание, тематические дискуссии и секции по актуальным вопросам экономического развития, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. Прямая телефонная линия по вопросам трудоустройства граждан, находящихся под угрозой увольнения, пройдет в Могилеве в четверг с 9 до 12 часов по телефону 41-88-15. На поступившие вопросы ответит главный специалист отдела содействия в трудоустройстве Управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Елена Кондратова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 14.

утро. Буду желать вам я, Олеся Маскина. Приветствую всех, кто любит волну радио Могилев. Ну что, среда пришла, неделя прошла, как говорят. Возможно, не каждый этому порадуется, потому как многое нужно успеть. И тем не менее, делаем звук погромче и вперед под музыку в этот день. Побываем в горах совсем скоро с Бискеем. Ну, а кто еще не проснулся, можете это сделать под группу Моранди. А группа Бис напомнит, что никогда не поздно что-то.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

Все мы знаем, чтобы быть первым, нужно идти вперед, отбросить все, что мешает на пути, и самое главное, побороть матушку лень. Да, сложно, но возможно. Кстати, есть отличный способ, когда давно уже пора начать какое-то дело, а вот ну нет желания. Ну что же с этим делать? Наверняка многие слышали про японскую методику кайдзен, против лени, или принцип одной минуты. Если кто-то не слышал, послушайте, а если кто-то забыл, то вот напоминаю. В чем секрет этой методики? Нужно заниматься любым делом ровно одну минуту, но каждый день и в одно и то же время. Одна минута времени вроде как совсем мало, а значит легко выполнимо для любого занятия. Занятия, кстати, могут быть абсолютно разными, но лучше начинать с того, что не нравится. Затем минутное занятие меняется на пятиминутное и так далее, и прогресс налицо. Сама пробовала, работает. Всем советую.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

Тони Брэкстон только что просила не разбивать ей сердце. Вы знаете, лучше, конечно, сохранять то самое сердце в здравии. А чтобы любой рабочий день был в радость, важно любить то, чем занимаешься. Об этом тоже всегда говорю, и сейчас расскажу историю. Как водитель школьного автобуса любит свою работу. Он уже 15 лет возит детей в школу, и каждое утро, нет, не просто открывает двери, он объявляет остановки голосом персонажа мультфильмов. Представляете, заходишь в промозглый автобус, а тебе в ответ, да, там не проезд оплатите, а Винни-Пух говорит, следующая остановка такая-то. Ура, кажется, мы пришли к пятачку, и детям не так страшно. И знаете, что сказал водитель, когда его спросили про славу? Цитата не в бровь, а в сердце. Детям страшно идти в большой мир, а если смешно и уютно, они вырастают уверенными. Я просто выращиваю уверенных людей. Ну, слушайте, ведь так оно и есть. Где-то сейчас отчитывают за форму или ставят двойки за шум, а вот дядя-водитель просто везет счастье на колесах. Дорогие мои, давайте прямо сегодня сделаем, как он. Не обязательно пародировать сову из Винни-Пуха, конечно, но сказать уставшей коллеге, допустим, какая она классная, или классная прическа, поддержать кому-то дверь, или просто подмигнуть водителю в пробке. Вот, чтобы мир вокруг, как этот автобус, да, был чуточку теплее.

0: сейчас. В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает Белта. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. Еще одной темой, которую глава государства обсудил с министром обороны, стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил белорусский лидер, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве Беларуси состоялся серьезный разговор.
2: Там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне, дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все, поэтому тоже ничего не скрываем.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. «Мы заключим только хорошую сделку», — сказал он во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. Американский лидер также отметил, что намерен подробно обсудить ситуацию вокруг Ирана с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе предстоящей встречи. «Полагаю, что у нас будет продолжительный разговор об этом», — заявил Трамп. Региональным новостям. Печерское озеро в Могилеве очистят осенью. Водолазы уже обследовали гидросооружение. Сейчас уровень воды снизили. Осенью озеро спустят полностью, сообщил радио Могилев главный инженер предприятия «Могилев-Зеленстрой» Василий Ганевич. Зайдут понтонные эскаваторы, будут чистить дно от отложений и мусора, копившегося годами. Подрядчики обещают справиться за 3 месяца от спуска воды до заполнения озера после окончания очистки. Протяженность участка работ около километра. От каскада, далее вдоль пляжа и 500 метров вверх по течению. Необходимость очистки Печерского озера назрела давно. Поступали просьбы от граждан. В ближайшие месяцы озеро приведут в порядок, и его экологическое состояние существенно улучшится. О спорте. Белорус Роман Туравинов завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг чемпионата Европы по тэквондо 2026 года, который проходит в немецком Мюнхене, сообщает Белта. Также наш Георгий Гурциев завоевал золото в континентального форума в категории до 58 кг, а накануне 3-е место в весе свыше 87 кг занял Артем Плонис. Завтра на чемпионате Европы в Германии выступят 3 белорусских спортсменов. В заключительный день соревнований поединки проведут 4 тэквондистов из нашей страны. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +15.

8.03 в стране. Доброе утро, страна. Страна наша. Надеюсь, что все проснулись. Ну, а если вы еще не совсем к этому готовы, как всегда, готовы мы вас, Радио Могилев, поддержать. Классная музыкальная подборка уже сделана. Совсем скоро нас порадует мистер президент и Коко Джамбо.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Друзья, напомню, что сегодня среда, и это на самом деле не середина, это вершина горы, да-да, той самой, которую мы начали штурмовать еще в понедельник. И сейчас я не буду вам говорить, все встаньте, сверните горы, потому что горы обычно сворачивают не с утра, а когда есть силы, но знаю точно, все равно надо двигаться маленькими, но уверенными шагами. Это, знаете, как третий круг на стадионе, когда бежишь, дышится уже тяжеловато, ноги гудят, но финишная прямая еще не видна. Что делают умные бегуны? Они сбавляют на полшага, выравнивает дыхание, и уже через 10 минут организм говорит: нормально, добежим, все в порядке, так что двигаемся дальше, все будет точно хорошо.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Прогноз
1: погоды. 13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: Постил его. Напомню, что сегодня синоптики напрогнозировали нам практически целый день дожди. А знаете, в мире есть город, где зонты не нужны вообще никогда. Вот прям никогда. Вы только вдумайтесь. Город, в котором люди за всю историю наблюдений ни разу не сказали: опять дождь, я зонт дома забыл. Потому что дождь там — это легенда, миф, сказка такая. И этот город не выдумка, а он реально стоит на берегу Тихого океана в Чили, и называется он Икики. Там в год выпадает всего лишь 2-5 миллилитров осадков, а последний раз приличный дождь там был, вы не поверите, 450 лет назад. Знаете, кто-то скажет: ой, как здорово, ой, как хорошо, а на самом деле, ну а как же без дождя? Как же без вот этих красивых улиц, луж красивых, в которых ты тоже можешь отражаться когда-то. А танцы под дождем чего стоят, а? Пробовали когда-нибудь?
1: Радио Могилев.

0: 9:50 на студийных, как раз таки время новинки на радио Могилев. Сейчас будем слушать песню под названием «Газ» от певицы Зиверт. Суперэнергичный трек, ставший одной из первых новинок после масштабных стадионных шоу артистки. Трек о непрерывном движении вперед, про настоящий драйв и страсть к жизни, которая не заканчивается с достижением одной цели. И нужно продолжать развиваться, даже находясь на вершине. И мне кажется, это вот прям 100% попадание. Ну что ж, слушаем Зиверт «Газ».
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает Белта. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. Виктор Хренин отметил, что Александр Лукашенко поручил сделать доклады по всем перспективным кадрам в Министерстве обороны.
1: Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит там ситуация будет нормальной. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и прежде всего в нашей армии.
0: Женщины Беларуси будут соревноваться в мастерстве вождения. На базе военной академии прошел отборочный этап конкурса «Автоледи-2026», участницами которого стали исключительно девушки белорусской армии, пишет Ньюсбай. 20 лучших автомобилисток соревновались в знании теории, а затем демонстрировали мастерство вождения на площадке. Победительница турнира примет участие в республиканских соревнованиях, которые пройдут 13-14 мая. Автомобильные заезды будут организованы на аэродроме в Липках. В конкурсе будут участвовать женщины из всей страны, которые представят разные ведомства и организации. О происшествиях могилевчанин купил машину, а через 3 часа она сгорела. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Накануне вечером на улице Островского водитель «Форд» увидел дым из-под капота. Остановив авто, 26-летний водитель попытался потушить загорание самостоятельно, но не смог, после чего вызвал пожарных. В происшествии никто не пострадал. В ГАИ отметили, что машину мужчина купил за несколько часов до возгорания и не успел полностью оценить ее техническое состояние. По данному факту проводится проверка. ГАИ напоминает о необходимости тщательно проверять автомобиль перед поездкой. О спорте. В Минске проходят традиционные соревнования по современному пятиборью «Кубок дружбы» с участием спортсменов из Беларуси и России, сообщает Белта. Первые медали турнира разыграли пятиборцы не старше 17 лет. Среди парней второй результат показал наш Клим Гнетчик. В командном зачете сборная «Беларусь-1» также завоевала серебро. У девушек лучшей из наших спортсменок оказалась Ксения Бондарева, занявшая 5-е место. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +8.

Правила, которые помогут добиваться поставленных целей. Ну, во-первых, необходимо обладать уверенностью и смелостью. Вот эти качества позволят нам стучаться в закрытые двери и никогда не пасовать перед отказами и неудачами. Во-вторых, в случае ошибки нужно не расслабляться, знаете, жалея себя, а понять, почему так произошло. Ну и в-третьих, ни в коем случае нельзя останавливаться. 9:03 в стране, и мы идем... Правильно, вперед. Трудовой день у кого-то только начинается, а у кого-то он уже давно начался. Так что продолжаем. Это радио Могилев. У микрофона по-прежнему Олеся Маскина. А вместе со мной совсем скоро услышим Финтуру.

0: мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» Пинск Древ моделёв срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону +375 222 73 84 16 и на сайте pinskdrev.by.

Вот, ребят, смотрю я на коллег, которые заходят в студию, и на цвет одежды обращаю внимание. Кстати, цвет одежды влияет на самочувствие, настроение и даже на успех. Да, есть такая наука — цветопсихология. И сегодня в среду нам подсказывают, что главный цвет дня должен быть зеленый. Это цвет баланса, восстановления и той самой черепашечьей скорости, которая помогает не выгореть к обеду. Хотите чувствовать себя устойчиво — надевайте что-то зеленое. Если не успели, специалисты говорят, достаточно носки зеленые надеть, и все тоже будет хорошо. Также можно добавить золотые, голубые.

щепельный для мудрости и защиты от лишней суеты. А вот от чего советуют воздержаться, так это от фиолетового, оранжевого и синего цветов. Фиолетовый слишком загадочный для среды, оранжевый наоборот кричит, а среда любит полушепот. Ну а синий цвет понедельника, он уже отработал, так сказать, свое. Но, дорогие, здесь тоже есть важное но с большой буквы. Если у вас любимый оранжевый свитер и вы чувствуете себя в нем супергероем, надевайте, пожалуйста. Правило это, знаете, не догма, а подсказка. И потом, среда любит заботу, а не моду. Хорошего вам дня, совсем скоро расскажу про рекомендации дня сегодняшнего.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

Обещала рекомендации для дня сегодняшнего. Вот и ловите. Сделайте одно дело, которое вы откладывали больше всего. Вот как раз-таки наступило то время. В обед обязательно нужно прогуляться. Вот просто без телефона. А даже если идет дождь. Прогуляйтесь. А также сказать кому-то вслух спасибо за то, что он есть. Не знаю, кто это может быть. Коллега, родители, муж, дети и так далее. Но вот сегодня это сделать хорошо бы. А если вас накрывает усталость, разрешите себе лечь спать на полчаса раньше обычного. И поверьте, это не слабость, это инвестиция в завтрашнего себя. Вроде все просто, осталось только сделать. Всем легкой среды.

Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Сан-Франциско.

мы знаем, чтобы сделать жизнь ярче, нужно действовать, жить, дышать, путешествовать, общаться, созидать и создавать обязательно. И так хочется, чтобы все хорошее не пролетело мимо вас, ну и меня в том числе. Надеюсь, и не пролетит, не пробежит, ну а если что, не зевайте. 9.51 в стране, а у меня, друзья, на этом все. Бодрила вас я, Олеся Маскина. Новостей вам радующих, настроения и легкого дня. Свидание назначаю завтра. Приходите. Всем счастливо и пока-пока.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне дал согласие на назначение Александра Саковича генеральным директором Белорусского металлургического завода, управляющего

0: компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», передает Белта. Глава государства поинтересовался, как обстоят дела на предприятиях, которые входят в холдинг. «Они все работают, но есть ряд проблем, которые необходимо будет решать», ответил Александр Сакович. Президент отметил, БМЗ – очень серьезное предприятие.
1: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства. То есть отвечаешь в том числе и за это направление. И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать. Поэтому ссылок не должно быть. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать. Это уже твое дело.
0: Уже сегодня начинает свою работу 16-й международный экономический форум «Мельница успеха», который соберет порядка 1500 участников. Среди них зарубежные гости. С самого утра в Могилев прибыл советник посольства Республики Ангола в Российской Федерации Анжело ду Розарио Рафаэль, который примет участие в мероприятиях экономического форума. К слову, Республика Ангола – одна из крупнейших экспортеров нефти в Юго-Западной Африке и одна из мировых лидеров по добыче алмазов. Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Ангола установлены в 1995 году. Страны развивают взаимодействие в сельском хозяйстве, машиностроении, добывающей промышленности и образовании. Мировым новостям. Создание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» обойдется бюджету страны в 1 триллион 200 миллионов долларов. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте бюджетного управления Конгресса США, пишет Белта. Ранее в Пентагоне оценивали стоимость новой системы ПРО США в 185 миллиардов долларов. Уточняется, что наибольшая сумма пойдет на закупку вооружений. Самым дорогостоящим компонентом станут базирующие в космосе системы перехвата, около 70% стоимости закупаемых вооружений. И в завершении. Международный турнир к вершинам мастерства сегодня стартовал в Могилевском агролесотехническом колледже. Участники из Беларуси и России будут доказывать, что они лучшие в профессии в двух компетенциях – лесохозяйственные работы и туроператорская деятельность. Впереди у конкурсантов три насыщенных дня, сложнейшие модули и погоня за званием лучшего. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дождей, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 14.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, духовой шкаф Haier с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Наши хиты.

0: Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона Бай и по номеру 7176.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
4: Наши хиты.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
3: Радио Могилев.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китаем, пишет Белта. Вектором двустороннего взаимодействия определено укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение исторической памяти и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, участие в реализации на благо Беларуси глобальных инициатив Китая. В числе приоритетов экономического сотрудничества – углубление промышленности и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер. В Беларуси посеяно 85% площадей яровых культур, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, яровых культур в стране посеяно на площади 1 миллион 949 тысяч гектаров. На Могилевщине посеяли на площади, составляющей 81% от плана. Кукурузы во всех регионах страны засеяны на 76% от плана. Гречихи – 22% от плана. Сомнения спасли от долгов. Могилевчанка чуть не отдала мошенникам крупную сумму, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД Могилева обратилась 59-летняя местная жительница. Неизвестные едва не заставили ее взять в различных банках города займы на огромную сумму. Выяснилось, что в мессенджеры ей позвонили лжесотрудники правоохранительных органов. Они напугали ее тем, что аферисты оформляют на ее имя кредиты для перевода денег за границу, рассказал начальник отдела по противодействию киберпреступности Ленинского РУВД Могилева Владислав Бурдуков.
2: Вскоре подключился и работник Нацбанка, который убедил, чтобы аннулировать заявки мошенников, нужно самой срочно взять кредиты. Поддавшись панике, она взяла справку о пенсии и отправилась по банковским учреждениям. В одном из банков, которые указали кураторы, она даже успела получить деньги. Однако, постоянные звонки аферистов с требованием поспешить заставили ее усомниться. Женщина прекратила общение и набрала 102.
1: Виртуального пациента медэкзам для обучения студентов медицинских вузов и аттестации врачей разработали в Беларуси. Разработка Витебского государственного ордена дружбы народов медицинского университета и одного из резидентов парка высоких технологий представлена на выставке здравоохранения Беларуси, которая проходит в Минском международном выставочном центре, сообщает Белта. Сегодня для формирования клинических компетенций студентов старших курсов и врачей недостаточно работать только в клинических условиях. Необходимо проводить диагностику и лечение пациентов в симулированных условиях. Поэтому существуют симулированные пациенты, пояснил начальник симуляционно-аттестационного центра Витебского медуниверситета, кандидат медицинских наук, доцент Виктор Дедненко. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: хороша жизнь человека, если много в ней омега?
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Наши хиты.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: В безграничном космосе

0: была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона Бай и по номеру 7176.
2: Радио Могилев.

is the answer.

0: пальцев крепче, прижимают поближе, без остатка.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды.
4: 13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
5: Наши хиты.

0: выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко. Спинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте spinsgdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31. Welcome to the Hotel California.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает Белта. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. Виктор Хренин отметил, что Александр Лукашенко поручил сделать доклады по всем перспективным кадрам в Министерстве обороны.
2: Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальной. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Мадрид выступил за создание единой армии Евросоюза на фоне нестабильности в отношениях с США, пишет Ньюсбай. В материале газеты Daily Mail министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что непредсказуемость курса Вашингтона заставляет европейские страны брать оборону в собственные руки. Мадрид настаивает на том, что создание постоянных общеевропейских сил должно стать ответом на попытки экономической блокады и угрозы со стороны американской администрации. Дипломат также подчеркнул, Евросоюз обязан избавиться от военной зависимости от штатов и начать развивать собственные оборонные технологии. О происшествиях гараж и авто сгорели в Дрибинском районе, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне ночью очевидцы сообщили спасателям о пожаре гаража в агрогородке Рясно. По прибытии к месту происшествия гараж горел открытым пламенем. Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Огнем уничтожен гараж и автомобиль «Опель Кадет». Повреждена

0: проводки автомобиля. Региональным новостям. Печерское озеро в Могилеве очистят осенью. Водолазы уже обследовали гидросооружение. Сейчас уровень воды снизили. Осенью озеро спустят полностью, сообщил радио Могилев главный инженер предприятия «Могилев-Зеленстрой» Василий Ганевич. Зайдут понтонные эскаваторы, будут чистить дно от отложений и мусора, копившегося годами. Подрядчики обещают справиться за 3 месяца от спуска воды до заполнения озера после окончания очистки. Протяженность участка работ около километра от каскада, далее вдоль пляжа и 500 метров вверх по течению. Необходимость очистки Печерского озера назрела давно. Поступали просьбы от граждан. В ближайшие месяцы озеро приведут в порядок, и его экологическое состояние существенно улучшится. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16.
1: Знаете, здорово, когда на рабочем месте вот смотришь по сторонам и думаешь про себя, ну как же здорово, ну просто душки все кругом, а если по-другому, да, если словом не с кем перекинуться, если то и дело боитесь попасть под раздачу, ну что ж, видимо, вы сами не очень-то улыбчивы, потому как хорошее настроение, оно же заразно. Так что начинайте сами излучать настроение, остальные подтянутся, и пусть этот день станет самым лучшим. Ира Александрова, с этой минутой ваша компания, всем настроения и хитов. Поехали!

0: Бабушкина крынка. Качество, проверенное временем.
1: Радио Могилев.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

0: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона Бай» и по номеру 7176.
1: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
3: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

давайте будем честными, дела среды никуда не денутся, и кто, кроме нас, их еще сделает, да? И я думаю, вы тоже не забывайте о своих обязанностях, а вот о чем еще забывать нельзя, это ваши близкие, которые, возможно, сегодня что-то празднуют, а вы и позабыли. Так вот, я вам напоминаю, посмотрите записи и непременно нам напишите. В следующем часе стартует программа «Привет в обед», где в течение часа я обещаю поздравить всех, кого скажете, привет передадим, в любви за вас признаемся. В общем, сделаем все, чтобы вашим близким было приятнее этим днем, ну и, конечно, улыбче. Встречаемся в следующем часе.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Вопросы диверсификации рынков сбыта, реализации нового инвестпроекта, а также выпуска импортозамещающей продукции стали ключевыми на совещании под руководством премьер-министра Александра Турчина на Светлогорском ЦКК, передает Белта. Среди первостепенных в повестке задачи не только глубокой переработки древесины и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, но и вовлечение в переработку низкокачественной древесины, включая образовавшуюся после прошедших ураганов. Также в повестке диверсификация рынков продаж готовой продукции, принятие мер, направленных на обеспечение безаварийной работы производства. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации по случаю Дня семьи 15 мая, сообщила Белта пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Риот. Акция для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Коллегии напомнили, что акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещаться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. На происшествиях в Могилеве задержан пьяный бесправник. Он вез жену и ребенка, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». На днях в милицию поступил звонок о том, что с одной из АЗС областного центра выехал нетрезвый гражданин. Инспекторы ГАИ оперативно обнаружили «Альфа-Ромео» и подали водителю требования об остановке. За рулем оказался 34-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и, ко всему прочему, вез супругу и малыша без автокресла. Медицинское освидетельствование показало 2,5 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у него не было прав, и он никогда их не получал. А также техосмотр и страховка на машину отсутствовали. Теперь за свои нарушения мужчине придется выплатить штраф в размере 201 базовой величины, а также на ближайшие 5 лет забыть о получении водительского удостоверения. Областной слет «Юные патриоты Могилевщины» стартовал сегодня на базе 188-й гвардейской инженерной бригады в Пашково. Он собрал 200 лучших воспитанников военно-патриотических клубов со всей области. В программе слета выставка вооружения и различные соревнования. Проведение таких мероприятий стало уже традицией на Могилевщине, отметил военный комиссар области Максим Власов.
2: Каждый мальчишка здесь стоящий, они понимают свою личную ответственность за будущее нашей страны, за защиту нашего государства. Они уже надевают форму и чувствуют себя маленькой частичкой всей вот этой вот системы обороноспособности нашего государства. И каждый в нужное время должен встать на защиту нашей Родины, чтобы наши дети, наши внуки продолжали жить под таким же мирным небом, под которым мы сегодня живем.
1: Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дождей, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16.
3: Новости! Привет, побед!
4: Слушай и поздравляю!
5: Привет всем, Ира Александрова, и привет в обед здесь, в студии и в эфире Радио Могилев. Есть у нас с вами целый час, чтобы передать кучу приветов, поздравить много хороших людей, похвастаться своими прекрасными новостями. Сделать это можно просто, отправив сообщение на короткий номер 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Ну и, кстати, подписаться не забывайте. Ну и отправляйте свои сообщения на наши контакты, а мы с удовольствием все выпустим в эфир и таким образом вместе порадуем ваших любимых людей. Пишите.

0: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 18 месяцев всего от 105 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Уж не знаю, как вы к этому дню относитесь. Надеюсь, с улыбкой. И повода у вас хватает. Ну, а я, Ира Александрова, с удовольствием порадуюсь и вашему поводу, и вашему хорошему настроению, и вашему желанию сделать вашим близким хорошо. А значит, пишите на 9940 и на Viber 44-56-86-176. Привет внучке Алине Жемелевой. Хорошего тебе настроения. Это бабушка Лариса написала. Далее привет Максу Андреевичу, который мучается над коммерческим предложением. Поставьте для него что-нибудь забавное. Прям так забавное поставьте. Что-нибудь забавное поставим. А далее, привет и удачного всем продолжения дня. Это от Яны. Яночка, вам тоже ответный привет и хорошего настроения. А далее, спеши передать нашему лучшему на свете мужу и папочке Валерию слова любви и счастья, что он у нас есть. Радость, наш самый близкий, наш человек. Как же мы рады тебя увидеть. Как хорошо, когда мы вместе, крепкой, дружной семьей. Вместе мы сила. Береги себя, пожалуйста, нам очень ты нужен. Целуем, обнимаем тебя всей душой. Твои любимые, любящие тебя девочки. Вот такое приятное сообщение. Ну что ж, друзья мои, продолжайте в том же духе. Пишите на 9940 и на Viber. Мы с удовольствием все ваши привет, признания, поздравления передадим, кому скажете.
1: Привет в ответ.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber. Плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, и днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: осенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Продолжается «Привет в обед». Здесь оказываются ваши сообщения, которые вы пишете на 9940 и на Viber через 44 56 86 176. Вот что есть к этой минуте. Привет любимому котенку Наталье. Будь аккуратнее, к здоровью, и пусть твоя головная боль пройдет после этого привета. Это супруг Вячеслав волнуется. Наталья, я очень надеюсь, что ваша головная боль уже отступила. Здоровья вам, ну и хорошего настроения. Далее, передайте, пожалуйста, привет Олечке Алешиной. Безумно тебя люблю, детка. Твой защитник и хранитель. Мы обязательно будем вместе. Твой влюбленный мужчина. Такое интересное сообщение. А далее поздравляю любимого Попова с нашим юбилеем. 17 лет совместной жизни. Любящая жена Иришка написала. Ох, молодцы же вы. Долгих вам лет совместной жизни. Удачи вам, терпения, счастья. Ну и огромной взаимной любви. Далее. Настюша, большой вам привет от Макса, который говорит, что вас бесконечно любит. Это тоже такое замечательное сообщение. И от Ольги поздравления для всей честной компании. Хорошего нам дня и нескучной ночи. Так, товарищи, среда. Возникает вопросик. Хотя и радостно за вас, что вы среди рабочей недели имеете возможность так вот отдохнуть. И причем не один день, похоже. Ну что ж, друзья, мы продолжайте в том же духе еще немножечко. И привет в обед закончится. Но мы же не можем остаться в стороне, да, от поднятия настроения вашим близким. Так что пишите, продолжайте.

0: 13.53 на часах, и вот она, последняя порция ваших приветов, признаний, поздравлений к этой минуте. Я с удовольствием окунаюсь в наши контакты. Привет передаю Рыжикову Егору. Спасибо за то, что помог. Это Ольга написала. А далее привет моему любимке Андрейкову Юрию. Люблю тебя. Это от Виктории. А далее привет любимому человечку Вовочке. Он рулит, а когда услышит это сообщение, непременно улыбнется. Ты самый важный человек в моей жизни. Это Алена. Знаете, приятные такие ваши сообщения. Я думаю, что ваши близкие, услышав их, конечно, улыбаются. Далее есть сообщение, не знаю от кого. Витек, веселей. Пора дым пускать. Что это вы такие вот загадочные сообщения шлете? Я не знаю, от кого это, Витек. Абонент МТС. 25 последние цифры. Вот думайте теперь, кто это вам такой вот работы вам подкидывает. Далее, привет Максу Андреевичу, который мучает меня своей работой. Это от Елисея пришло сообщение. Ну, слушайте, друзья мои, ну, конечно, работа она такая, без нее никак. Поэтому если вас кто-то мучает работой, ну, значит, так надо. Значит, так надо. Ну что, привет в обед закрывается. А я благодарю всех и каждого за то, что не были равнодушными к настроению ваших близких. Продолжайте в том же духе, но уже, знаете, глаза в глаза, так сказать. Ну а мы ежедневно и традиционно с 13 до 14 ждем вас в эфире в программе «Привет в обед». А пока ненадолго вас оставлю. Впереди только хиты. Так что услышимся после 15.00.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

0: не отпущу никогда.
1: В Могилеве 14 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Венок от посольства Беларуси в России возложили к могиле неизвестного солдата в Москве. Торжественная церемония была посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает Билта. В церемонии также приняли участие представители интеграционных структур, российского парламента, белорусской диаспоры, дипломаты, общественные и политические деятели. Участники церемонии также возложили цветы к памятным знакам город-герой Минск и Брестская крепость-герой, установленным рядом с вечным огнем на аллее городов-героев у Кремлевской стены. Церемония завершилась с торжественным маршем роты почетного караула. Беларусь и Шри-Ланка могут вывести отношения на новый уровень. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на встрече с министром иностранных дел трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хиратом, передает Билта. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что сотрудничество Беларуси и Шри-Ланки уже приносит конкретные результаты. В качестве одного из примеров он назвал недавнее открытие прямого авиасообщения между странами, а также создание группы дружбы с Беларусью в парламенте Шри-Ланки. В Беларуси спрос на санаторно-курортные услуги остается стабильным. Сегодня это прибыльное направление, передает Ньюсбай. В рамках программы развития туризма до 2030 года коечный фонд санаториев страны планирует увеличить на 30%. Только за первый квартал в укрепление материально-технической базы, строительство и закупку нового оборудования вложено 43 миллиона рублей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге уже через несколько лет поправить свое здоровье смогут на треть больше белорусов и гостей страны. И в завершение, в каком месяце белорусы заключают больше всего браков, рассказала на пресс-конференции заместитель председателя Национального статкомитета Наталья Тарасюк, сообщает Белта. За 2025 год в республике было заключено 52 тысячи брачных союзов. Это на 11% или на 6 тысяч больше, чем годом ранее. Более трети браков заключаются в летний период по понятным причинам. Летнее время традиционно ассоциируется с солнечными днями. Это делает эту пору года благоприятной для начала семейной жизни. Наибольшей популярностью белорусов пользуется месяц август. Заключено 7800 браков. Реже браки заключаются в марте 2600. Белстат ежегодно готовит статобзор к Международному дню семьи, который празднуется 15 мая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 17.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
3: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
4: Радио

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, и днем плюс 12, плюс 17.
4: Наши хиты.

узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Радио Могилев.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Промышленное предприятие «Резиденты свободной экономической зоны Могилев» целенаправленно снижают воздействие на окружающую среду. Строят очистные сооружения, устанавливают дополнительные фильтры, налаживают более эффективное обращение с отходами. На предприятиях СЭС Могилев в том числе внедрена практика безотходного производства, рассказал заместитель главы свободной экономической зоны Могилев Александр Пилюшкин.
3: К примеру, кора, которая образуется в очистке древесины, она сжигается, из нее получается уже тепло, горячая вода, то есть по необходимости для предприятий. Кто-то дожигает из предприятий газ, который еще имеет горючую способность, получает электрическую энергию. То есть замкнутый цикл позволяет предприятиям максимально получить прибыль и максимально соблюдать природоохранное законодательство.
2: Один из крупнейших в Могилевской области переработчиков пластмасс поплатился за нарушение экологического законодательства. Как сообщает телеграм-канал «Могилев Природа», субъекту и его наблюдательному совету были направлены рекомендации для устранения нарушений. Однако требования экологов проигнорировали. Предприятие и его должностные лица привлечены к административной ответственности. Противоправные действия повлекли причинение вреда окружающей среде в размере около 25 тысяч рублей. Его также пришлось возместить.
0: Эко-взгляд.
2: Самый дорогой букет в Беларуси. Экологи напоминают о штрафах за сорванные ветки сирени. Весной улицы и парки наполняются ароматом цветущей сирени. Многие, проходя мимо, не могут устоять перед соблазном сорвать несколько веток, чтобы принести частичку этой красоты домой. Важно помнить, что сирень, высаженная на землях общего пользования, это общественное достояние. Если соцветие с куста обламывать регулярно, он зачахнет и в конце

0: концов погибнет. Часто обломанные ветки становятся причиной того, что в будущем году цветение кустарника становится неполноценным. Сирень, растущая во дворах, парках, скверах, относится к древесно-кустарниковой растительности, находящейся в ведении коммунальных служб. За повреждение или уничтожение таких растений предусмотрен штраф до 30 базовых величин. А вот если сирень растет на приусадебном участке, даче, территории частного дома, то хозяева вправе сорвать ветку сирени. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
1: Эко-взгляд на радио Могилев.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Шри-Ланка с 25 мая сделает визы для белорусов бесплатными. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджетом Кхиратом, передает Белта. Максим Рыженков отметил, что туризм является одним из важнейших направлений сотрудничества. Импульс к его развитию был придан с открытием в 2025 году прямого чартерного авиасообщения между Беларусью и Шри-Ланкой. Конкурс стартап-проектов «Могилев Инвест Д» открыл программу Международного экономического форума «Мельница успеха» в Могилеве. Инновационные разработки были представлены в разных номинациях. Туризм, бизнес глазами детей и подростков, лучший бизнес-проект, реализованный при поддержке субсидии, лучшая инновационная идея, разработка в ВУЗе, СУЗе, лучшая идея, представленная в рамках конкурса «100 идей для Беларуси» и другие. Всего было подано более 100 заявок. Из них отобрали порядка 50. Среди участников много молодежи. Победители призеров конкурса назовут завтра во второй день работы Международного экономического форума «Мельница успеха». В рамках форума пройдут тематические секции, подписание документов о сотрудничестве, презентации туристического промышленного потенциала Могилевской области. Также во время форума Могилевского областного методического центра народного творчества, а также фойе здания проходит выставка-ярмарка ведущих производителей региона, субъектов агроэкотуризма, крупногабаритной техники, организаций, производителей передового технологического оборудования, проходит тест-драйв дилеров автомобилей. Республиканская акция МЧС «Безопасные каникулы» стартует в Беларуси 15 мая, сообщили Белта в МЧС. Главная цель – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи. С 15 мая по 31 августа спасатели, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей и пожарных, представители ОСВОДа, Белорусского добровольного пожарного общества объединят усилия, чтобы напомнить лето – время свободы и приключений, но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. ГАИ Могилевской области призывает родителей напомнить детям правила пользования электросамокатами. Ехать на средстве персональной мобильности можно со скоростью не свыше 25 км в час по велодорожке, а по тротуару не более 10 км в час, акцентировала официальный представитель управления ГАИ УВД Могилевского облсполкома Татьяна Чешкина.
1: Детям до 14 лет пользование СПМ запрещено, кроме жилых зон. Переходите проезжую часть, только ведя СПМ в руках, за исключением мест, где не спешивание предусмотрено правилами. Помните, перевозка пассажиров запрещена. Родители, каждый день напоминайте детям о правилах и будьте сами для них примером.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, и днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 15.
2: Ну что, новый час на старте, 15.03 на часах. Этот час тоже проведем вместе. Надеюсь, вы все еще бодры и радуете начальство своей продуктивностью. Горжусь всеми, кто излучает улыбку. И помним, что от каждого из нас зависит настроение в коллективе. Для этого и фон ловите, самый хитовый. А я, Ира Александрова, буду рядышком. Доброго продолжения дня. Радио.

0: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

Все, друзья мои, я все поняла. Видели же людей вечно ворчащих, бубнящих, вечно недовольных, которые в итоге одни-одинешеньки. И знаете, почему они такие? Потому что гормон окситоцин у них вырабатывается в очень маленьких количествах. Ученые выяснили, что окситоцин важен не только для любви и привязанности, но и для формирования социальных связей. А дефицит гормона замедляет и усложняет установление социальных связей, а также снижает их продолжительность. Окситоцин способствует быстрому и открытому общению, а его низкий уровень связан с социальной изоляцией и стрессом. Так что для повышения его выработки рекомендуется больше гулять, общаться с близкими и наслаждаться природой. Вот так. Если вы чувствуете неприязнь к людям, в любую свободную минуту мчите на природу. Но музыкальное сопровождение, как всегда, не забывайте. Оно тоже самым лучшим образом сказывается на мироощущении.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, местами грозы. Днем по востоку области дожди, ветер северный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2. И днем плюс 12, плюс 17. В пятницу временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. И днем плюс 13, плюс 18. В субботу утром местами дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 1. 11 днем плюс 19 плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
3: Наши хиты.

Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и...

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

спасибо за отличный час, за отличный трек в начале ЧФ и в конце часа. И вам спасибо, что громкость ваших приемников, конечно, не выкручивается в минус, и мы всегда рядышком, согласитесь, в ритме и в отличной компании можно справиться абсолютно с любым делом, а можно даже и бездельем. Ну и мы, Радио Могилев, готовы в любую минуту подкинуть вам хитов. Гоним дальше.

0: в Могилеве 6 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка намерены работать над обеспечением роста и товарной диверсификации торговли. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, передает Билта. Мы договорились уже в этом году провести очередное заседание совместной белорусско-ланкийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, отметил Максим Рыженков. Мы подтвердили высокую степень взаимного уважения и общность подходов по основным наиболее важным вопросам. Беларусь и Шри-Ланка готовы далее развивать политические, экономические и гуманитарные контакты. Стрельба, сборка и разборка оружия, строевая физическая подготовка. Около 200 участников военно-патриотических клубов из Могилевской области собрались на базе 188-й гвардейской инженерной бригады войсковой части 72-471, чтобы продемонстрировать навыки в военно-спортивных дисциплинах. Здесь прошел областной слет «Юные патриоты Могилевщины», областной этап республиканской игры «Орленок». Учащиеся 8-11 классов в возрасте от 14 до 16 лет состязались в нескольких видах испытаний. Владение оружием, смотр песни и строя, физподготовка, творческие и интеллектуальные конкурсы. Для ребят из военно-патриотических клубов это не просто тематическая активность. Каждый участник слета понимает свою личную ответственность за будущее страны. И многие намерены связать свою жизнь с силовыми структурами.
2: Для меня важно отстоять честь нашего клуба, Осиповичей. Интересно поучаствовать в различных мероприятиях, такие как стрельба, разборка автомата, посоревноваться с другими ребятами.
3: Эти соревнования показывают в первую очередь готовность к защите Родины. И каждый военно-патриотический клуб – это собственное братство, то есть это проверка на прочность, проверка себя для того, чтобы в будущем всегда стать на защиту Родины. Каждый воспитанник нашего клуба – это в первую очередь патриот.
4: Мне это важно, потому что в этом вся моя жизнь. Я всегда участвую то в МЧС, то в военных каких-то мероприятиях. Мне это интересно, я планирую с этим связать свое будущее.
5: Мы маршируем, разборка-сборка автомата у нас идет, также учат нас дисциплине, ну и в целом это очень мне нравится. Мне очень нравится носить форму, маршировать, Родине служить.
1: Налоговые органы не используют никакие мессенджеры для связи с плательщиками, не запрашивают по телефону никакие данные. Это подчеркнул начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гомельской области Дмитрий Калеев, передает Билта. Нередко люди становятся жертвами мошенников, попадаясь на уловки, когда аферисты настаивают на необходимости задекларировать сбережения либо имущество. Начальник инспекции напомнил, декларирование доходов проводится только на основании предоставляемой в налоговую инспекцию налоговой декларации. Только на основании этого сделал акцент он. Дмитрий Калеев дал важную рекомендацию, что делать человеку, которому позвонили через мессенджер, другой вид связи, якобы представители налоговых органов, чтобы задекларировать доходы. Нужно незамедлительно прекратить звонок. Могилевский городской центр развития малого предпринимательства запускает проект для активных граждан старшего возраста «Серебряное предпринимательство». Программа проекта включает обучение управлению финансами, встречи с профессионалами, мастер-классы, возможность пообщаться с успешными людьми. Первая встреча состоится 27 мая. Записаться можно по телефону в Могилеве 770921. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 19.
6: Поднимает все-таки настроение, скоро окончание рабочего дня, да, впереди еще два дня суеты, беготни, но сейчас нужно собраться и не ныть по этому поводу, а постараться найти плюсы. В конце концов, в хорошей компании неделя рабочая пролетает незаметно. Ну и тем временем ваша компания Ира Александрова добавлю хитов для лучшего последнего рабочего часа.
0: Радио Могилев.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль.

0: подробнее на Альфа-Банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
1: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
0: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, и днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

если вы прямо сейчас не в настроении, обозлены на весь мир, не знаю, на среду или на весну, знаете, это уже не модно. Модно быть осознанным, преисполнившимся и проработанным. Ну а если вы следите за модой в пластической хирургии и еще не успели сделать себе маленький курносый носик, оставьте эту хотелку. Переходите сразу к новому тренду. Маленький нос с легкой горбинкой. Да, именно такой сейчас покоряет мир. Полюбили в Азии эту тенденцию. Есть там такая прекрасная китайская актриса, которая именно носиком с горбинкой обладает. И что вы думаете, все азиатки ринулись переделывать недавно сделанные носы и добавлять ту самую трендовую горбинку. Ну, модники, что я могу сказать, ни перед чем не останавливаются. Я очень надеюсь, что вы не гонитесь за трендами, а живете свою лучшую жизнь, не зацикливаясь на своих, кстати, иногда преувеличенных недостатках. Любите свое тело и знайте, вы венец красоты. Точка.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Для эффективного партнерства расстояние не помеха. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Документ фиксирует максимально прикладные планы и задачи по наращиванию белорусско-китайского взаимодействия на пятилетку. Развиваем активное взаимодействие и с другими странами. Дальние дуги. Так сегодня стало известно, что Шри-Ланка с 25 мая сделает визы для белорусов бесплатными. Туризм является одним из важнейших направлений сотрудничества. На Западе совсем другая повестка. Так Варшава сделала очередной шаг к демонтажу традиционных устоев польского общества, сообщает Newsbuy. Под давлением Брюсселя правительство Туска объявило о начале внесения в государственные реестры однополых браков, заключенных в других странах ЕС. Новая практика фактически приравнивает такие пары к традиционным семьям. А в Латвии неприязнь к восточным соседям доходит до абсурда. Рига сознательно идет на разрушение бизнеса и изоляцию региона, игнорируя интересы собственных граждан. Министерство сообщения продвигает очередной запрет, который должен полностью ликвидировать регулярные и транзитные автобусные рейсы в Беларусь и Россию. Чиновники оправдывают это мерами национальной безопасности. Несмотря на козни коллективного Запада, авторитет нашей страны во всем мире растет. Белорусская экономика – это пример устойчивости к внешним вызовам. Программу Международного экономического форума «Мельница успеха» в Могилеве открыл конкурс стартап-проектов «Могилев Инвест Дэй». Инновационные разработки были представлены в разных номинациях. Среди участников много молодежи. В рамках форума пройдут тематические секции, подписание документов о сотрудничестве, презентации туристического и промышленного потенциала Могилевской области. Для того, чтобы страна процветала, сделано очень много, и молодое поколение белорусов понимает, нам нужно это беречь и защищать. Около 200 участников военно-патриотических клубов из Могилевской области сегодня собрались на базе 188-й гвардейской инженерной бригады войсковой части 72-471. Здесь прошел областной слет «Юные патриоты Могилевщины» и областной этап республиканской игры «Орленок». Для ребят из военно-патриотических клубов это не просто тематическая активность. Каждый участник слета понимает свою личную ответственность за будущее страны. И многие намерены связать свою жизнь с силовыми структурами.
3: Для меня важно отстоять честь нашего клуба «Осиповичей». Интересно поучаствовать в различных мероприятиях, такие как стрельба, разборка автомата, посоревноваться с другими ребятами.
4: Эти соревнования показывают в первую очередь готовность к защите Родины. И каждый военно-патриотический клуб – это собственное братство. То есть это проверка на прочность, проверка себя. Для того, чтобы в будущем всегда стать на защиту Родины, каждый воспитанник нашего клуба – это в первую очередь патриот.
5: Мне это важно, потому что в этом вся моя жизнь. Я всегда участвую то в МЧС, то в военных каких-то мероприятиях. Мне это интересно, я планирую с этим связать свое будущее.
6: Мы маршируем, разборка-сборка автомата у нас идет, также учат нас дисциплине. Ну и в целом это очень мне нравится. Мне очень нравится носить форму, маршировать, Родине служить.
2: По сути, когда в стране подросла такая осознанная молодежь, за будущее Беларуси можно не волноваться. Оно в надежных руках.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире. Ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
7: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

По-моему, вполне себе день вырисовывается ничего такое, особенно в 16:55, когда работа уже практически закончилась, и вы вправе заниматься, чем вздумается.

0: ставим приемники громче, когда услышите любимый хит, которых, кстати, у нас на все вкусы круглосуточно. Так что со спокойным сердцем оставляю вас в компании отличной музыки и Рустама Османова. А Ира Александрова меня зовут, провела с вами чудесные несколько часов. Завтра обязательно повторим. Всех обняла, всем пока.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Банка договорились разработать дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, передает Билта. Главы МИД Беларуси и Шри-Ланки искренне приветствовали выход на подписание в ходе данного визита ряда двусторонних документов, в том числе в вопросах авиасообщения, образования, здравоохранения. Стороны также договорились разработать дорожную карту развития взаимоотношений на среднесрочную перспективу, которая охватит все направления сотрудничества и перспективные сферы. Белстат призывает к бдительности. Мошенники могут использовать перепись населения в своих целях. Предстоящая официальная перепись населения состоится в 2029 году. В Белстате настоятельно рекомендовали не сообщать личную информацию незнакомым людям, которые представляются сотрудниками по переписи, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы, полученные от неизвестных отправителей, которые могут быть связаны с переписью. Новые лежаки, теневые навесы и детское спортивное оборудование. Могилевские пляжи готовы встречать отдыхающих. На Печерском озере, к примеру, обновили 90% оборудования. На пляже появились почти полсотни новых лежаков, в том числе совмещенных на два места, раздевалки и теневые навесы. Продолжают хорошить пляж на Гребневском водохранилище или Святом озере. Готовность объекта составляет почти 90%. На озере уже появились 110 теневых навесов, 230 лежаков, а также грибки, урны, лавочки и пляжные зонтики. Проектом предусмотрена постройка стационарного туалета, оборудуют смотровые площадки и вышки для спасателей. Гребневское водохранилище станет не только зоной пляжного отдыха, но и местом для пеших и велосипедных прогулок, площадкой для занятий спортом и детских активностей. Белорусские волейболисты допущены к соревнованиям под эгидой Международной федерации вида спорта, передает Ньюсбай. Речь идет именно о национальных командах. Молодежь уже допущена с 1 марта. Это решение касается и сборных по пляжному волейболу всех возрастов. Теперь остается дождаться вердикта Европейской федерации волейбола, чтобы иметь возможность выступать и на континентальных турнирах. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, и днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
1: Незаметно как-то в целом к нам подкралась среда. Надеюсь, также незаметно и окончание рабочего дня вас настигло. Ну что ж, теперь, значит, этот день сделаем заметнее. В таком случае шумно и весело будем проводить с вами время на радио Могилев. С этой минуты шуметь в эфире буду я, Рустам Османов. Всем машу приветы и желаю только удачи сегодня.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
2: От 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Hayer диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Радио «Могилев».

Довольно хмурая, а иногда даже дождливая погодка сегодня весь день нас сопровождает. Но мы не будем ей потакать и также хмуриться. Наоборот, настроение будем держать на высоте. Хвост пистолетом, грудь колесом, улыбочку на лице организуем, и все будет у нас прекрасно. Может быть, даже погода сама поддастся этой нашей положительной со всех сторон энергетике. Солнце выглянет из-за тучи, и не на минутку, а нормально так посветит. Времени на это у него еще предостаточно, кстати. Но это все мои предположения и мои хотелки. А более основательно о погоде поговорим через несколько минут.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, и днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Нам частенько напоминают о том, чтобы мы на дороге, особенно в темное время суток, вели себя крайне осторожно, потому как ее в неположенном месте могут перебегать дикие животные. Во Франции, видимо, еще веселее обстоят дела. Там полиция предупредила водителей, что на дорогу может выскочить не просто олень, а пьяный олень. И не только он, если с ним все-таки соберется компания. Дикие животные могут наесться перебродивших фруктов или, как выразились правоохранители, перебрать с лесными аперитивами. Ну, видимо, проблема имеет место. В любом случае, всем, кто за рулем, будьте бдительны, удачи в пути, пусть вашему движению никакие пьяные олени не мешают. Ну, а мы также беспрепятственно будем двигаться в следующий час.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустином, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Главы правительства обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в развитии договоренностей президентов Беларуси и России о наращивании белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, достигнутых на переговорах 8 мая в Москве. Александр Турчин и Михаил Мишустин подтвердили важность активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, отметили в пресс-службе. Конкурс «Старт проектов Могилев Инвест Д» открыл программу Международного экономического форума «Мельница успеха в Могилеве». Инновационные разработки были представлены в разных номинациях: туризм, бизнес глазами детей и подростков, лучший бизнес-проект, реализованный при поддержке субсидии, лучшая инновационная идея, разработка в ВУЗе, СУЗе, лучшие идеи, представленные в рамках конкурса «100 идей для Беларуси» и другие. Всего было подано более 100 заявок, из них отобрали порядка 50. Среди участников много молодежи. Победители призеров конкурса назовут завтра во второй день работы Международного экономического форума «Мельница успеха». В рамках форума пройдут тематические секции, подписание документов о сотрудничестве и презентации туристического и промышленного потенциала Могилевской области. Также во время форума Могилевского областного методического центра народного творчества, также в фойе здания, проходит выставка-ярмарка ведущих производителей региона, субъектов агроэкотуризма, крупногабаритной техники и организаций, производителей передового технологического оборудования, проходит тест-драйв дилеров автомобилей. ГАИ напоминает, что в дождливую погоду автолюбителям необходимо выбирать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию, боковой интервал. Эти правила диктуют в первую очередь мокроасфальтное покрытие, на котором резко увеличивается тормозной путь, отметила официальный представитель управления ГАИ УВД Могилевского облсполкома Татьяна Чешкина.
2: При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. Если непогода застала в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться. Не лишним будет включить аварийную сигнализацию. При проезде перекрестков и пешеходных переходов необходимо повысить внимание и снизить скорость движения. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи дороги.
1: И в завершение. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого, до 50 тысяч рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 15.
3: В 18.03 на часах Рустам Османов у микрофона, а радио Могилев продолжает создавать комфортную атмосферу для вас, чтобы вам было повеселее. Хотя иногда последствия веселья бывают неоднозначными. И смех, и грех, как говорится. Вот свежайший случай, который обсуждается в сети прямо сейчас. Молодой человек из Екатеринбурга пошел отдохнуть в клуб, а утром проснулся в вагоне с углем, который двигался составом в Тюмень. Почти предновогодняя ирония судьбы. Хорошо, что сейчас не зима хоть. Как ответственный человек, он записал видео своему коллеге и предупредил, что на работу в этот день не выйдет. Вот плакать тут или смеяться даже и не знаешь. Ну что ж, приключение удалось. История огонь. С ее героем вроде как все в порядке. Этому порадуемся. А как еще без приключений на все места повеселиться, если станет грустно, нам далее расскажет Анна Семенович.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Неутомимые Женя Трофимов и комната культуры все бегут и бегут, и, что характерно, обещают добежать. Главное знать, куда бежать, а вот как, это неважно. И чтобы не вызывать у вас недоумения, аргументирую, бегать можно как лицом вперед, так и спиной. И тот вариант полезны. А бег спиной вперед, помимо физической пользы, такой как укрепление костей и мышц, установка правильной вертикальной осанки и многого другого, еще и тренирует координацию, повышает чувство движения тела, обостряет мыслительные навыки. Так что если увидите бегущего спиной вперед, не спешите хихикать, лучше присоединяйтесь, а я вам музычку подберу.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы. Днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью +5, +10, местами +2, и днем +12, +17.

Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

С одной стороны, может показаться, что все условия для того, чтобы взгрустнуть, сошлись. Погода вредничает, и вот уже очередной час подходит к окончанию. Но зато и у нас есть чем бить эти козыри. Море хитов, которые не утихнут и в следующем часе, в который мы с вами потихонечку перемещаемся.

0: 22.
1: В Могилеве 20 часов.
2: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Правительство Беларуси и Шри-Ланки подписали соглашение о воздушном сообщении, передает Белта. Подписание состоялось в Минске. Подпись под документом поставили министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Ляхнович и министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджит Хират. Мы посмотрели, как сработала наша чартерная программа в Шри-Ланку. Эта долгожданная программа была для белорусских граждан. Была серьезная загрузка самолетов, более 87%. Наша авиакомпания серьезно намерена после подписания соглашения ратификации приступить к выполнению регулярных рейсов, отметил Алексей Ляхнович. На 16-й международный экономический форум «Мельница успеха» прибыли представители Анголы и Замбии. Гости познакомились с промышленным потенциалом Могилевской области, обменялись мнениями с руководством региона. Заместитель председателя Могилевского облсполкома Елена Прудникова-Кирпичонок на встречах с послом Замбии в России и советником посольства Анголы в России отметила перспективные сферы сотрудничества. Показать свой потенциал, наметить треки движения и развитие наших двусторонних отношений – это те задачи, которые мы ставим при проведении таких международных форумов, как «Мельница успеха», подчеркнула Елена Прудникова-Кирпичонок. В Беларуси продолжается командно-штабное учение с органами военного управления и частями технического обеспечения под руководством заместителя министра обороны по вооружению, начальника вооружения вооруженных сил Андрея Федина. Об этом Белта сообщили в Министерстве обороны. На учении отрабатываются вопросы оперативной поставки ремонтного фонда в арсеналы и базы вооружения центрального подчинения, что позволяет поддерживать технику в исправном состоянии и быстро восстанавливать боеготовность подразделений. Одновременно отрабатываются вопросы восстановления поврежденной техники. Важной частью учения, подчеркнули, Минобороны является организация поставок бронетанкового вооружения и техники войска для их доукомплектования. И в завершение, школьники из Беларуси могут пройти отбор на участие в арктической экспедиции «Ледокол знаний», передает СБ. А показать свои знания и таланты могут школьники от 14 до 16 лет из 22 стран, включая Беларусь. Отбор проходит в 3 этапа на официальном сайте проекта «Ледокол знаний». На первом этапе участникам предстоит пройти научную викторину, на втором ознакомиться с серией вебинаров по темам перспективных решений Росатома. А после просмотра видеоматериала выполнить задание и проверить полученные знания. Топ-10 финалистов в каждой стороне, набравших наибольшее количество баллов по итогам первых двух этапов, представят свои идеи на тему финального задания в формате видеовизитки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы. Днем по востоку области дожди. Ветер северный, температура воздуха ночью +5, +10, местами +2, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +10.

20. Значит, новый музыкальный час на радио Могилев наступил. Будем им наслаждаться. Под моим чутким руководством будем слушать хиты. Узнаем, во что верит Шер в треке «Believe». С Black Atlas попрыгаем под их джамп и узнаем, кто там с кем играет и с каким счетом выигрывает в треке «С кем ты играешь» от The Limbo. Такие вот информативные без малого 60 минут ждут нас впереди на радио Могилев.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Кстати, о последнем, точнее, о нынешнем мае. Да, друзья мои, наступает то самое время, когда начинают активизироваться не самые милые насекомые, так и норовящие попить нашей кровушки. Буквально вчера с ужасом обнаружил, что с открытыми ногами на травичке спокойно уже не постоишь, покусают. И складывается, кстати, такое ощущение, что ученые тоже к этому периоду готовятся. Недавно они, хоть и случайно, но выявили продукт, который отпугивает комаров. Мало что отпугивает, так еще и мешает им размножаться. Искали природные афродизиаки для насекомых, а нашли с точностью противоположное. Так вот, этим продуктом является чеснок. Комары, как утверждается, терпеть его не могут. Ну, справедливости ради, надо сказать, что чеснок отпугивает не только комаров, но и людей тоже. Так что, жуя очередной зубчик, приняв к сведению данную информацию, помните и об этом.
1: Радио Могилев.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы. Днем по востоку области дожди, ветер северный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2. И днем плюс 12, плюс 17. В пятницу временами дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. И днем плюс 13, плюс 18. В субботу утром местами дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 1. 11, днем плюс 19, плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Ну что ж, тем временем этот час подходит к завершению, значит, пора прощаться на сегодня. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока, желаю доброй ночи или приятного отдыха. Услышимся обязательно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения со Шри-Ланкой о воздушном сообщении. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. На проведение переговоров по проекту соглашения его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций. Шри-Ланка с 25 мая сделает визы для белорусов бесплатными. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитом Хиратом, передает Белта. Максим Рыженков отметил, что туризм является одним из важнейших направлений сотрудничества. Импульс к его развитию был придан с открытием в 2025 году прямого чартерного авиасообщения между Беларусью и Шри-Ланкой. На 16-й международный экономический форум «Мельница успеха» прибыли представители Анголы и Замбии. Гости познакомились с промышленным потенциалом Могилевской области и обменялись мнениями с руководством региона. Заместитель председателя Могилевского облсполкома Елена Прудникова-Кирпичонок на встречах с послом Замбии в России, советником посольства Анголы в России, отметила перспективные сферы сотрудничества. Показать свой потенциал, наметить треки движения и развития наших двусторонних отношений – это те задачи, которые мы ставим при проведении таких международных форумов, как «Мельница успеха», подчеркнула Елена Прудникова-Кирпичонок. Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает граждан не покупать товары через социальные сети и мессенджеры. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Юрий Пырев, передает Белта. Покупка и реализация в социальных сетях не является законной. Рекламировать деятельность можно, но реализовывать следует через интернет-магазины или офлайн, подчеркнул Юрий Пырев. Обратив внимание, что покупая товар в соцсетях, граждане не смогут получить необходимый объем правовой помощи, в том числе в сфере защиты прав потребителей. Это риск для потребителей. И в завершении единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет завтра в школах Беларуси. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы. Днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2. И днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 10.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному з нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Настрой будет вагаться с выматывальной амплитудой. Кто-то будет вас раздражнять, але будет и подстава для велизарной радости.
3: Телец.
2: Вам треба будет поспрачаться про нечто навод с вашими однодумцами. Головное почуть один одного, и тогда вы сможете прийти до огольного решения.
3: Близняты.
2: Марить об легким и худким поспеху не доводится, але оптимизм гублять не варто.
3: Рак.
2: Нельга плыть по плыни, треба обовязково денежить, причем активно, и не кидать справу при першей же неудаче.
3: Лео.
2: День подкине вам альбо свежих клопотов, альбо раздуя бягучие справы о геометричной прогрессии. У любым выпадку спис терминового и важного истотно поширится.
3: Дева.
2: Новый виток подеи обяцая вам альбо яркую радость, альбо проверку на трывалость. Будьте готовы рызыкнуть.
3: Шали.
2: Навод, коли нечто пойде не так, не треба хваляваться ранее часу. Не спешайтесь и не метуситесь, а тады здолейте завернуть ситуацию себе на корысть.
3: Скорпион.
2: Представится шанец вырешить давние суперечности и помириться с теми, с кем вы ранее конфликтовали.
3: Стрелец.
2: Сможете найти, чем заменить тое, чего вам у дадзены момент не хапая.
3: Козярог.
2: Подеи ближайших некалькі дзён пойдут шмат у чым не по плане, але некоторые нечаканности опынуцца приемными.
3: Водолей.
2: Вы сможете спрытно зарыентоваться там, где все остатние будут не ведать, что робить.
3: Рыбы.
2: Чакайте напруженного периода и ауралов. Бережливо размерковывайте силы або подвышайте продуктивность. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: мир, днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети, их пахнет.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай!

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью +5, +10, местами +2, и днем +12, +17.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: себя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем по востоку области дожди, ветер северный, температура воздуха ночью +5, +10, местами +2, и днем +12, +17.

0: Радио Могилев.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 14 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку дожди, ветер северный, температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

улице. Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

0: В каждом смартфоне качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.